Были там не было я тебе. Читали больше за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Были там не было я тебе. Читали больше за стил. Прекрасно спевали.